Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: Екатеринбурге 7 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Россиянам в 2027 году могут выдать еще меньше шенгенских виз. В Российском союзе туриндустрии предупредили, что пересмотр визовых требований и визовой политики в отношении России есть в повестке Европейского совета, заседание которого пройдет 15 и 16 октября в Брюсселе. При этом полной остановки выдачи шенгена россиянам в РСТ не ждут. Даже в случае дальнейшего ужесточения визовой политики Европа сохранится в предложениях российских туроператоров, пишет Интерфакс. Без отопления в Екатеринбурге остаются около 140 многоквартирных домов. Причиной в мэрии назвали аварийные ситуации. Как заявил вице-мэр Владимир Гейко, по данным на вторник, отопление есть в 458 садиках, почти 200 школ и 193 больницах и поликлиниках. Кроме этого, тепло получили больше 98% жилых домов уральской столицы. Ян напоминает, что со старта отопительного сезона горожане жалуются на качество горячей воды, которая приобрела коричневый и оранжевый оттенки. В парке Маяковского начали собирать гигантскую горку. Из-за этого закрыли боковой проход до центральной аллеи. Работы по возведению и подготовке горки к приему посетителей будут идти до 30 октября, сообщили в администрации ЦПКО. Попасть в общественный огород можно со стороны жилых комплексов или же обойдя закрытый участок, добавили в парке. Россияне заявили, что для жизни в достатке необходимо уметь считать деньги и планировать бюджет. Так ответили 95% участников опроса. Исследование проводил ВЦИОМ. Также две трети респондентов заявили, что уважают тех, кто умеет делать деньги. 59% опрошенных считают, что деньги и личное обогащение вообще стали символом времени. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
2: Прогноз погоды на радио «Лето» представляет АО «Медицинские технологии», сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Сегодня в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, возможен небольшой дождь, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду, температура воздуха 7,9 градусов выше нуля.
0: Реклама.
3: Это ролик многопрофильной клиники «Здоровье 365» на Кристинского 2. Он создан, чтобы просто пожелать вам бодрости, энергии и сил. А в случае необходимости вы знаете, куда обратиться.
4: Консультации специалистов, лабораторные исследования, УЗИ, ЭКГ-холтер, физиотерапия и массаж. Выбирайте «Здоровье 365» на Кристинского 2. Запись по телефону в Екатеринбурге 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Все включено, шоу «Радио Лето». Все включено, шоу.
2: 7 часов 10 минут в Екатеринбурге. Доброе утро, мои хорошие. Это Юлия Никонорова, радио «Лето», 98.9 FM. Сегодня, посмотрев с утра в окно, я подумала, какое счастье. День будет солнечным и ясным. Но, прочитав прогноз синоптиков, поняла, что нет, все-таки не напрасно я взяла с собой зонтик. И вы тоже возьмите, пожалуйста, потому что после обеда дождик очень возможен. Ребят, у нас очень сегодня насыщенная программа. Уже буквально в этом часу мы с вами разыграем 2 билета на футбол, так что не пропустите, пожалуйста. Ну, а в самое ближайшее время я вам расскажу, каким будет этот день с точки зрения астролога, таролога и нумеролога. Не пропустите.
1: Все включено, шоу.
0: Вы слушаете «Радио Лето».

0: 7 часов 20 минут в Екатеринбурге. Сегодня 7 октября 2026 года. И символ дня – жаба. Символ этот предупреждает о риске погрязнуть в иллюзиях, пустой суете и сплетнях. Энергетика дня потребует экономии сил, трезвого расчета и осознанности. Число сегодняшнего дня – девятка. Это день завершения, подведения итогов, очищения пространства. И избавляйтесь от старого для того, чтобы освободить место новому. Стихия огня – Овен, Лев и Стрелец. Сегодня внимательно проверяйте документы. Хорошо бы завершить давние обязательства или закрыть старые долги. Не начинайте масштабных проектов сегодня. Сбавьте обороты и не рубите с плеча. Представители стихии Земли, Телец, Дева и Козерог. Сегодня отличное время будет для рутинных дел, наведения порядка в финансах и заботы о здоровье. Полезно побыть в уединении, проанализировать прошлые ошибки и сделать выводы, а заодно и ресурсы сэкономить. Близнецы, Весы и Водолеи. Это стихия воздуха. Перепроверяйте любые новости. Не верьте обещаниям на слово. Отпишитесь от ненужных каналов, ограничьте пустые разговоры, избегайте явных конфликтов и выяснения отношений. Берегите энергию. Рак, Скорпион и Рыбы – это водные знаки. Эмоциональный фон будет нестабилен, так что ограничьте контакты с токсичными людьми, уделите время дому и близким. Сегодня мягкость, эмпатия и забота о себе станут вашей главной защитой от негатива дня. И девиз этого дня от Таро. Внутренний баланс и терпение – ключ к успеху. Не суетись и доверяй времени. Избегайте крайностей в эмоциях и тратах. Пускай день будет добрым в компании «Радио Лето».
1: «Радио Лето». Реклама.
2: Казанова. Ехал я.

0: Казанова.
1: Заходи, мой родной. Спасибо.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: удивительный мир. Удивительный мир.
1: 7:29 в Екатеринбурге. Просто удивительно, на какие только ухищрения не идут люди для того, чтобы сэкономить. В данном случае сэкономить на доставке мебели. Эпизод произошел в Северной Каролине, США. Там полицейские задержали двух умников, которые перевозили диван, такой полноценный диван, с помощью двух электросамокатов. Как вы понимаете, вот вся эта конструкция достаточно плохо управлялась и была опасна для окружающих. Да и для самих умников, которые чувствовали, видимо, себя достаточно вольготно, просто восседая на диване и путешествуя по улице вдаль. В общем, их, конечно же, задержали, их оштрафовали, им высказали свою фи, потому что все-таки безопасность превыше всего, и транспортное средство, каким бы оно ни было, оно должно управляться с умом. В общем, мы-то тоже страдаем от электросамокатов, но нас пока еще никто не надумал с помощью электросамокатов провозить мебель. Или я просто не знаю. Вы как, пробовали?

0: Лед нормальный. Нормальный. Нормальный. Полет нормальный.
1: 7:38. Предлагаю, ребят, сегодня отправиться в Оренбург. Проще всего прямым рейсом из Кольцова. 1,5 часа в полете. Но если есть время, можно неспешно доехать примерно за 20 часов на поезде. Самое культовое место города – это пешеходный мост через реку Урал. Он соединяет не только два берега, но и два континента – Европу и Азию. Спуститься к мосту можно по парадной красивой Чкаловской лестнице. А можно подняться над рекой и прокатиться в крытой кабинке фуникулера. Само собой, в Оренбурге тоже есть свой Арбат. Пешеходная улица Советская. Длинный променад, вдоль которого по обе стороны тянутся красивые купеческие особняки, музеи, кофейни, памятники. Здесь же находятся Елизаветинские ворота, исторический символ-памятник, подаренный городу императрицей. Если вы не в курсе, то в Оренбурге жил первый космонавт Юрий Гагарин. Он тут окончил авиационное училище и женился. Тут есть его музей-квартира с личными вещами. Загляните в галерею Оренбургского пухового платка, главного местного сувенира и лучшего гостинца из Оренбурга. Если будет время, обязательно съездите в Оренбургский государственный природный заповедник посмотреть на лошадей Пржевальского. Там очень красиво. Кулинарные традиции Оренбуржья – это микс русской, татарской, казахской кухонь. Здесь вам предложат и бешбармак, и эчпачмак, и русские пироги с начинкой из речной рыбы или лесных ягод. Местные степные арбузы невероятно сладкие и ничуть не хуже астраханских. Попробуйте. В общем, погнали в Оренбург. Там все еще лето. А если вы тут, то через несколько минут не пропустите розыгрыш билетов на футбол.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 8 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. Россиянам в 2027 году могут выдать еще меньше шенгенских виз. В Российском союзе туриндустрии предупредили, что пересмотр визовых требований и визовой политики в отношении России есть в повестке Европейского совета, заседание которого пройдет 15 и 16 октября в Брюсселе. При этом полной остановки выдачи шенгена россиянам в РСТ не ждут. Даже в случае дальнейшего ужесточения визовой политики Европа сохранится в предложениях российских туроператоров, пишет Интерфакс. Без отопления в Екатеринбурге остаются около 140 многоквартирных домов. Причиной в мэрии назвали аварийные ситуации. Как заявил вице-мэр

0: мэр Владимир Гейко. По данным на вторник, отопление есть в 458 садиках, почти 200 школ и 193 больницах и поликлиниках. Кроме этого, тепло получили больше 98% жилых домов уральской столицы. Яна напоминает, что со старта отопительного сезона горожане жалуются на качество горячей воды, которая приобрела коричневый и оранжевый оттенки. В парке Маяковского начали собирать гигантскую горку. Из-за этого закрыли боковой проход до центральной аллеи. Работы по возведению и подготовке горки к приему посетителей будут идти до 30 октября, сообщили в администрации ЦПКО. Попасть в общественный огород можно со стороны жилых комплексов или же обойдя закрытый участок, добавили в парке. Россияне заявили, что для жизни в достатке необходимо уметь считать деньги и планировать бюджет. Так ответили 95% участников опроса. Исследование проводил ВЦИОМ. Также две трети респондентов заявили, что уважают тех, кто умеет делать деньги. 59% опрошенных считают, что деньги и личное обогащение вообще стали символом времени. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
1: И о погоде на радио «Лето». Сегодня 7 октября ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Температура воздуха 7,9 градусов выше нуля.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: 8:10 в Екатеринбурге. Меня зовут Юлия Никонорова. Это радио «Лето» 98.9 FM. Посмотрите за окно. Какое там чудесное солнечное утро. К сожалению, обманчивое. После обеда синоптики обещают нам ухудшение погоды, поэтому не выкладывайте из сумки зонтик, обязательно возьмите его с собой. Ну и еще о том, какие ближайшие у нас планы. В самое ближайшее время расскажу вам о том, какой праздник мы сегодня с вами можем отметить. И, кстати, несколько. А чуть попозже непременно разыграем билеты в цирк в нашей игре «Не шведский стол».
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето». Хочется

0: Праздник, праздник. Каждый день. Каждый день.
1: 8 часов 20 минут в Екатеринбурге. Очень мне нравятся сегодняшние праздники. Например, вот День прощения и счастья. Он нам напоминает о том, что настоящее счастье невозможно без умения отпускать обиды и прощать. Вообще, прощать — это не значит забыть, оправдать плохой поступок. Нет, это значит освободить себя от эмоционального груза и двигаться дальше с легким сердцем. Кстати, ученые доказали, что людей, умеющих отпускать обиды, даже снижается уровень стресса и тревожности, нормализуется артериальное давление и укрепляется иммунная система. Так что это очень полезно. Ну, а самые главные критики, конечно же, это мы сами. Мы себе не прощаем прежние грехи, прежние какие-то ошибки. В общем, ребят, отпустите, забудьте. Давайте двигаться дальше с легким сердцем и с улыбкой. Еще один классный праздник сегодняшний. Это день вспоминания про теплые вещи. Пришло время достать теплые вещи с антресолей, из кладов, где они у вас там спрятаны, проверить все застежечки, целость. В карманах теплых вещей с прошлого года, возможно, завалялись деньги. Это всегда очень приятная бывает находка. Так что поищите. Ну и вообще можно создать и домашний уют сегодня, устроить расхламление, что-то повыкидывать, что-то новенькое купить, теплое и приятное. А старые вещи можно отдать тем, кому они нужнее сейчас. И еще один день, который нас заставляет принять ванну, выпить чашечку кофе. Это день ванны. Потому что вроде как вот 300 лет назад в Англии была изобретена первая современная чугунная ванна на ножках. Но это не точно. Но ванну принять можно. Почему бы нет? Со свечами, с лепестками роз. Красиво! Но

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето», и с вами я, Катя Савельева, ваш гид по редким или незнакомым словам, которые вы точно встречали в жизни. Расширяем словарный запас вместе прямо сейчас. Бывало ли у вас такое? Вы хотите что-то сказать, нужное слово буквально вертится на языке, но ускользает. Знакомьтесь, у этого ментального спотыкания, назовем это так, есть красивое имя, неодушевленное существительное женского рода «летологика». Этот термин в начале 20 века зафиксировал психиатр Карл Юнг. Он соединил два греческих слова «лето» — мифическая река забвения, и «логос» — слово, буквально слово, утонувшее в реке забвения. Почему же наш мозг так с нами поступает? Представьте, наша память — это гигантский склад. Когда вы устали или волнуетесь, внутренний грузчик бежит за нужным понятием, спотыкается и приносит вам порой только первую букву. А как же это слово использовать в жизни? Вы можете блеснуть эрудицией вместо банального «Ой, забыл слово». Скажите, простите, у меня внезапный приступ летологики. Звучит элегантно, но пока собеседник приходит в себя, ваш мозг расслабится и точно вспомнит то самое слово. А я уже готовлю для вас новое. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

8:40 в Екатеринбурге. Это игра «Не шведский стол». В ней вы можете выиграть пару билетов в цирк Никулина на шоу Владимира Дерябкина. Возрастное ограничение 0+. Надо лишь дозвониться в студию «Радио Лето» по номеру 23 90 98 9 и ответить на мой каверзный вопрос. И сегодня он касается популярного ближневосточного блюда, название которого переводится как «избалованный папа» или «бабагануш». Что же такое бабагануш? Варианты ответа. Это ребрышки в сладком соусе, это закуска из баклажанов или это сырные шарики. Если вы знаете, что такое бабагануш, звоните по телефону 23 90 98 9. На всякий случай еще раз варианты ответа. Ребрышки в сладком соусе, закуска из баклажанов или сырные шарики. Звоните и выиграйте у нас билеты в цирк.

0: Екатеринбурге 10 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В России с 1 марта изменятся условия проведения экзаменов на получение водительских прав. Участников будут фотографировать при сдаче экзамена. В аудиториях появятся средства аудио и видеозаписи, пишет РИА Новости. Эти меры указаны в постановлении правительства. Весной также изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней уже есть в единой базе. В Таиланд из Екатеринбурга будет летать новая авиакомпания. Уже с 10 октября перевозчик Siam Wings Airlines начнет выполнять рейсы на Пхукет. Об этом агентству ЯН сообщили в Кольцово. В октябре авиакомпания выполнит 2 рейса по этому маршруту, затем количество перелетов вырастет. Также Siam Wings Airlines планирует летать из Кольцово в Паттайю. В Екатеринбурге с начала года обновили 123 остановки. Обновление транспортной инфраструктуры этом пока завершилось, пишет официальный портал Екатеринбурга. При проектировании новых остановок учитывали как погодные условия, так и пожелания горожан. Самыми габаритными сделали автобусные остановки, а чуть поуже – трамвайные. На наиболее загруженных направлениях установили сдвоенные навесы. Больше всего в Екатеринбурге смогли обновить автобусных остановок – 35. Тыква Багира из Британии побила мировой рекорд по весу. Как пишет

0: Газета.ру, вес овоща составил 1295 килограммов и 800 граммов. Окружность тыквы рекордсмена целых 6 метров. Рекорд зафиксировали в минувшие выходные на соревновании по взвешиванию гигантских овощей в английском Беркшире. Предыдущий рекорд по выращиванию тыквы принадлежит тому же фермеру и установлен в прошлом году. Вместе с братом он тогда вырастил тыкву весом в 1278 килограммов и 800 граммов. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
1: И о погоде на радио «Лето». Сегодня, 7 октября, ожидается облачная погода с прояснениями. Возможен небольшой дождь. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха 7-9 градусов выше нуля.
2: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.
3: Ты добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 10:10 в Екатеринбурге. Удивительно, но в Камбодже появился аквапарк не для людей, а для свиней. На территории фермы Kidfarm для поросят обустроили специальную отдельную площадку с бассейном и яркой розовой водяной горкой. На видеороликах, просмотры которых уже превысили отметку в 100 миллионов, видно, как хрюшки одна за другой встают в очередь на возвышение, чтобы весело скатиться с горки в воду. Затем не менее весело они бегут назад, и все повторяется снова и снова. На горках развлекаются не обычные поросята, к которым мы привыкли, а такие свиньи азиатской породы. Они отличаются характерной черно-белой окраской и такими большими круглыми животиками, короткими ножками. Ну, короче, очень забавные. Мнения людей по поводу таких развлечений очень разделились. Некоторые считают это милым, хвалят владельцев фермы за креативность, заботу о животных, а некоторые подозревают, что поросят могут заставлять кататься с горок в воду, чтобы просто привлекать и развлекать туристов. Кстати, от туристов отбоя нет, потому что, ну, поверьте, это действительно классное зрелище. Рекомендую вам найти ролики и поглядеть на то, как поросятки весело катаются с горки. Это классно, настроение точно повысится.

0: Полет нормальный. Нормальный. Полет нормальный.
1: 10:21 в Екатеринбурге. Предлагаю сегодня отправиться в Оренбург. Проще всего прямым рейсом из Кольцова, 1,5 часа в полете. Но если есть время, можно неспешно доехать примерно за 20 часов на поезде. Самое культовое место города – это пешеходный мост через реку Урал. Он соединяет не только два берега, но и два континента – Европу и Азию. Спуститься к мосту можно по парадной красивой Чкаловской лестнице. А можно подняться над рекой и прокатиться в крытой кабинке фуникулера. Само собой, в Оренбурге тоже есть свой Арбат. Пешеходная улица Советская. Длинный променад, вдоль которого по обе стороны тянутся красивые купеческие особняки, музеи, кофейни, памятники. Здесь же находятся Елизаветинские ворота, исторический символ-памятник, подаренный городу императрицей. Если вы не в курсе, то в Оренбурге жил первый космонавт Юрий Гагарин. Он тут окончил авиационное училище и женился. Тут есть его музей-квартира с личными вещами. Загляните в галерею Оренбургского пухового платка, главного местного сувенира и лучшего гостинца из Оренбурга. Если будет время, обязательно съездите в Оренбургский государственный природный заповедник посмотреть на лошадей Пржевальского. Там очень красиво. Кулинарные традиции Оренбуржья – это микс русской, татарской, казахской кухонь. Здесь вам предложат и бешбармак, и эчпачмак, и русские пироги с начинкой из речной рыбы или лесных ягод. Местные степные арбузы невероятно сладкие и ничуть не хуже астраханских. Попробуйте. В общем, погнали в Оренбург. Там все еще лето.

0: 10:30 в Екатеринбурге. Это радио «Лето» 98.9 FM. С вами Юлия Никонорова. Напомню, сегодня среда. И еще и ясно и солнечно. Но это пока погода может испортиться уже после обеда. Не хочу вас расстраивать, но я готова, с другой стороны, вас и оптимизмом наполнить, потому что середина рабочей недели, это значит, выходные уже где-то там на горизонте немножечко виднеются. Расскажу вам в ближайшее время о том, из-за чего вас могут выгнать с работы. Ну вот не вас конкретно, а в принципе человека из-за чего могут уволить. Подробнее через несколько минут.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете радио «Лето».

0: Удивительный мир. Удивительный мир.
1: 10 часов 41 минута в Екатеринбурге. Удивительно, но вас, да-да, вас могут уволить из-за запаха чеснока. Менеджеры по персоналу рассказали, что резкий запах может действительно стать причиной расторжения трудового договора. Но исключительно в том случае, если у компании есть внутренние нормативные акты, где прописаны требования гигиене и запахом. Если сотрудник не реагирует на замечания, выговоры и упорно продолжает благоухать чесноком, потом или нестиранной одеждой, то босс вправе выгнать его навсегда. Самое сложное, мне кажется, в этой ситуации – объяснить, почему и что же не так с этим сотрудником, от которого все отворачиваются, зажав нос, а сам он не понимает, что от него разит.

0: 10 часов 57 минут в Екатеринбурге. Меня зовут Юлия Никонорова. Я готова попрощаться с вами уже до завтрашнего утра. В 7.00 будьте здесь как штык. А с вами остается здесь Саша Котов, мой коллега, который уже приготовил для вас много классной, веселой, летней, сочной музыки. И, конечно же, вас не разочарует. Всего доброго. Пока-пока.
1: Все включено, шоу. Вы слушаете «Радио Лето».

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 11 часов утра. Новости.
1: Здравствуйте. В России с 1 марта изменятся условия проведения экзаменов на получение водительских прав. Участников будут фотографировать при сдаче экзамена. В аудиториях появятся средства аудио и видеозаписи, пишет РИА Новости. Эти меры указаны в постановлении правительства. Весной также изменятся правила, связанные с медицинским заключением. Предоставлять медсправку не потребуется, если сведения о ней уже есть в единой базе. В Таиланд из Екатеринбурга будет летать новая авиакомпания. Уже с 10 октября перевозчик Siam Wings Airlines начнет выполнять рейсы на Пхукет. Об этом агентству ЯН сообщили в Кольцово. В октябре авиакомпания выполнит 2 рейса по этому маршруту, затем количество перелетов вырастет. Также Siam Wings Airlines планирует летать из Кольцово в Паттайю. В Екатеринбурге с начала года обновили 123 остановки. Обновление транспортной инфраструктуры на этом пока завершилось, пишет официальный портал Екатеринбурга. При проектировании новых остановок учитывали как погодные условия, так и пожелания горожан. Самыми габаритными сделали автобусные остановки, а чуть поуже – трамвайные. На наиболее загруженных направлениях установили сдвоенные навесы. Больше всего в Екатеринбурге смогли обновить автобусных остановок – 35. Тыква Багира из Британии побила мировой рекорд по весу. Как пишет газета «Ру», вес овоща составил 1295 килограммов и 800 граммов. Окружность тыквы рекордсмена целых 6 метров. Рекорд зафиксировали в минувшие выходные на соревновании по взвешиванию гигантских овощей в английском Беркшире. Предыдущий рекорд по выращиванию тыквы принадлежит тому же фермеру и установлен в прошлом году. Вместе с братом он тогда вырастил тыкву весом в 1278 килограммов и 800 граммов. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
2: О погоде в эфире «Радио Лето» спонсор АО «Медицинские технологии» – сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в четверг, 8 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 6, плюс 8.
0: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр здоровья 365. Консультации специалистов, все виды анализов, обследований на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
0: Центр диагностики здоровья 365 на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио Лето. 98.9 FM.

Доброе утро всем, кто в компании «Радио Лето» начинает свой рабочий день среды. С вами Саша Котов, и пришло время разогнать серость будней классной музыкой. Готовы? Готовы добавить в рабочий процесс яркие любимые наши хиты? Тогда слушаем классную подборку для продуктивной среды. Филатов и Кэрос добавляют «Движ». Сразу!

яркие любимые наши хиты помогают этой осенью нам справиться с осенней хандрой. И, пожалуй, это самый приятный вариант. На днях я прочитал статью, что в России разрешили депрессию лечить током. Не пугайтесь, это не карательная психиатрия, это реально работающий способ на практике. Подробнее в этом можно почитать в интернете. Ну а я предлагаю по старинке. Бороться с хандрой музыкой. В эфире «Радио Лето» слушаем хит от Владимира Преснякова.

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето», и с вами я, Катя Савельева, ваш гид по редким или незнакомым словам, которые вы точно встречали в жизни. Расширяем словарный запас вместе прямо сейчас. Бывало ли у вас такое? Вы хотите что-то сказать, нужное слово буквально вертится на языке, но ускользает. Знакомьтесь, у этого ментального спотыкания, назовем это так, есть красивое имя, неодушевленное существительное женского рода «летологика». Этот термин в начале 20 века зафиксировал психиатр Карл Юнг. Он соединил два греческих слова «лето» – мифическая река забвения, и «логос» – слово, буквально слово, утонувшее в реке забвения. Почему же наш мозг так с нами поступает? Представьте, наша память – это гигантский склад. Когда вы устали или волнуетесь, внутренний грузчик бежит за нужным понятием, спотыкается и приносит вам порой только первую букву. А как же это слово использовать в жизни? Вы можете блеснуть эрудицией вместо банального «Ой, забыл слово». Скажите, простите, у меня внезапный приступ летологики. Звучит элегантно, но пока собеседник приходит в себя, ваш мозг расслабится и точно вспомнит то самое слово. А я уже готовлю для вас новое. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

0: половинка. Половинка рабочей недели уже позади. И это приятный момент. Как в забеге на длинную дистанцию. Ритм уже словили, сила еще есть, а половина пути осталась позади. Теперь каждая закрытая задача приближает нас к выходным. Пятница пока не видна, но мы точно знаем, в какой она стороне. Так что держим темп, не забываем про перерывы и бережем силы. Финишировать будем под яркие любимые наши хиты. В эфире «Радио Лето» группа «Браво», «Елка» и «Ева Польна».
1: Зачем? Все эти признания не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 13 часов. Новости.
1: Здравствуйте. В правительстве призвали быстрее заключать соглашения между регионами и независимыми автозаправками. Также в эту работу должны включиться Минэнерго, антимонопольная служба и независимые нефтеперерабатывающие предприятия. Это должно обеспечить предсказуемые и справедливые цены на топливо, заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее Кабмин сообщал, что в России нет недостатка дизельного топлива. При этом власти отмечают нехватку бензина и принимают меры по недопущению дефицита. Задержан подросток, который в Екатеринбурге распылил в лицо водителю трамвая перцовый баллончик. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, пострадавшая была доставлена в больницу. Уголовное дело заведено по статье «Хулиганство с использованием предмета, используемого в качестве оружия». Фигуранту 14 лет, он учится в одной из городских школ. Следствием будет решен вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения, сказано в сообщении региона. Управления СКР. Авиакомпания «Азур Эйр» отменила рейсы во Вьетнам из 7 городов России. В списке перевозчика – Москва, Омск, Пермь, а также Самара, Челябинск, Минводы и Тюмень. Авиапарк, который высвободится в результате корректировки полетов, авиакомпания перераспределит на другие направления. В Ассоциации туроператоров России добавили, что туристам, которые должны были лететь отмененными рейсами, предлагают замену перевозчика, перебронирование на другие направления, либо перенос вылета в другой город. Илон Маск снова стал триллионером. Его состояние, по данным Forbes, 1 триллион и 46 миллиардов долларов. Илон Маск остается самым богатым человеком в мире. Занимающий второе место основатель Amazon Джефф Безос серьезно отстает. Его состояние Forbes оценивает только в 371,5 миллиард долларов. Официальный доллар на сегодня 85,71 и евро 96,03.
2: О погоде в эфире «Радио Лето» спонсор АО «Медицинские технологии» и сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в четверг, 8 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 6, плюс 8.
0: Реклама. Сердце радостно бьется от прекрасных новостей. Клиника сердца теперь в составе медицинских центров «Здоровье 365».
3: Передовые технологии диагностики сердца, современное экспертное оборудование и все условия для плановой и срочной помощи. Выбирайте клинику сердца. Выбирайте «Здоровье 365». 8 марта 78А, корпус 3. Телефон в Екатеринбурге 343-6501.
4: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

на малиновой луне. Это немного про нас осенью. Мысленно мы где-то далеко, где красиво, тепло и никаких рабочих уведомлений. А физически на месте отвечаем на письма и доделываем задачи и слушаем радио «Лето». Всем привет! С вами в студии Саша Котов. Еще пару часов вместе, поэтому слушаем вместе простые слова. Это хит от Звонкова.

Филатов, Кэрос, Мумитроль, раскачали рабочий процесс, вы в компании «Радио Лето». И давайте честно, иногда рутинные задачи так затягивают в поток, что начинаешь работать на автопилоте. Копируешь, вставляешь, отвечаешь и уже не помнишь, зачем открыл очередную вкладку. В такой момент стоит ненадолго переключиться. 5 минут перерыва и вернуться к делам уже легче. В идеале не только телом, но и, конечно, мыслями. Поэтому давайте сделаем передышку, а на фоне послушаем хит «Горгона».

0: Владимир Пресняков и Наталья Подольская в эфире «Радио Лето». И когда за окном серость, организм голосует за спячку, но мы все равно работаем, и такая музыка добавляет нам сил. Так что слушаем «Радио Лето». Это можно делать и в формате онлайн на сайте radioletofm.ru. Если уж этой осенью нам не светит солнце, пусть хотя бы светят яркие любимые наши хиты. Группа «Градусы» с нами дальше.
1: Это «Радио Дождь», «Радио Ночь», «Ради него ты».

Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить, надо это понять. Не надо времени ждать, долго искать, чтобы что-то решить.

0: Ставрополь заявил в начале сентября. В Свердловской области в разгар топливного кризиса была попытка кражи бензина. Житель Ивделя проник в чужой гараж, чтобы вынести оттуда 50 литров 92-го бензина. Для удобства транспортировки злоумышленник переливал топливо в канистру, и в этот момент в гараж вернулся владелец. Как рассказали порталу Е1 в областном суде, уголовное дело было заведено по факту покушения на кражу. Однако на этой неделе стороны заключили мировое соглашение и дело закрыли. Белоярская атомная станция опубликовала кадры масштабных учений, которые проходят на АЭС. Противоаварийные тренировки продолжаются второй день. Жители Заречного ранее предупреждали о работе сирен оповещения. В рамках учений персонал отрабатывает действия по эвакуации. В учениях также задействованы пожарные службы и подразделения радиационной защиты. Теннисист Даниил Медведев навестил в больнице зрителя, в которого попал мячом. По данным прессы, спортсмен лично извинился перед болельщиком. Известно, что зритель чувствует себя хорошо и серьезно он не пострадал. В понедельник Даниил Медведев заявил, что хотел бы лично встретиться и извиниться перед болельщиком, которому попал в глаз во время полуфинального матча турнира ATP в Пекине, пишут «Известия». Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
1: Прямо сейчас в эфире «Радио Лето» о погоде. Завтра в четверг, 8 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 1, плюс 3. Днем плюс 6, плюс 8.
2: Яркие, любимые, наши хиты. «Радио Лето». 98.9 FM.

Пока вы гадаете, что приготовила нам очередная рабочая неделя, хэппи-энд или кучу вопросов, которые придется решать даже на выходных, мы продолжаем наполнять осень классной музыкой. Это «Радио Лето», и в эфире слушаем яркие любимые наши хиты. Кстати, слушайте «Радио Лето» через умные колонки в великолепном качестве. Просто скажите «Включи «Радио Лето». Это удобно.

0: все в твоих руках. Это звучит не просто романтично, это еще и очень глубоко. Отличное напоминание о том, что мы сами можем многое изменить в своей жизни. Да, обстоятельства бывают сложными, а планы не всегда сбываются с первой попытки, но в наших руках попробовать еще раз освоить новое, решиться на важный разговор или сделать шаг к делу, которым давно не хочется заниматься. И в этом смысле все в твоих руках. Уже не просто строчка из песни, а повод перестать откладывать. Поэтому пожелаю вам смелости и напомню, что в эфире «Радио Лето» весь день слушаем яркие, любимые наши хиты. Дальше в эфире «Ираклий».
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на «Радио Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98,9 FM. Для слушателей старше 12 лет. Радио Лето. Реклама.
2: Казанова.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

Группа Биз в эфире «Радио Лето». И да, чтобы ничего не пропустить, надо быть на связи. Вот, например, свежая новость. В России стартовало производство сразу двух новых автомобилей. «Атом» начали собирать на заводе «Москвич», а первые «Лада Азимут» уже сошли с главного конвейера «АвтоВАЗа». Возможно, пришло время обновиться. Но самое главное, что приемник ловит «Радио Лето». А значит, неважно, какое авто, яркие любимые наши хиты всегда с вами. Группа «Винтаж», Артур Пирожков и Анна Асти с нами в эфире в ближайшие минуты.

0: Сарону в пятизвездочном отеле «Босфорус Саргун». Генконсульство готово при необходимости оказать содействие в рамках имеющихся полномочий, добавили в консульстве. Подростки в Екатеринбурге напали на кондуктора трамвая. Инцидент произошел во вторник на остановке Фрунзе. Сотрудницы гортранса рассекли бровь. Из-за нападения движение трамваев остановили почти на 40 минут, пишет портал Е1 со ссылкой на паблик «Екатеринбург главное». Полиция устанавливает личности подростков. Назначена проверка. Напомню, что предыдущий инцидент с нападением на водителя трамвая обернулся уголовным делом. 14-летнего школьника задержали. Федеральные трассы в регионах Урала готовы к зиме. Подрядчики, обслуживающие междугородние магистрали, отчитались о наличии дорожной техники перед сезоном снегопадов, а также об объемах противогололедных материалов, заготовленных к зиме. В Уралупрофтодоре напомнили, что в зоне ответственности организации более 7 тысяч километров автомобильных дорог в 11 регионах России. Международная ассоциация бокса запустит мировые соревнования по силе удара по боксерской груше. Планами на пресс-конференции поделился глава IBA Умар Кремлев. В соревнованиях «Панч» по силе удара планируют выявлять чемпионов и даже выплачивать призовые. Как пишет «Коммерсант», ударная сила является официально зарегистрированной в России спортивной дисциплиной. За первое место победителю IBA готова вручить $1 000 000. Официальный доллар на сегодня 85.71, евро 96.03.
1: О погоде в эфире «Радио Лето» спонсор АО «Медицинские технологии» и сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в четверг, 8 октября, в Екатеринбурге облачно с прояснениями. Небольшой дождь, ветер западный 3,8 метра в секунду. Ночью плюс 1, плюс 3, днем плюс 6, плюс 8.
2: Реклама. Переломы. Вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

радио лето в динамиках, и знаете, с музыкой атмосфера в офисе становится гораздо приятнее. Между щелчками клавиатуры и рабочими разговорами появляется знакомая мелодия, и обычный день уже не кажется таким серым. Главное выбрать комфортную для всех громкость, чтобы музыка добавляла настроение, а не заставляла обсуждать отчет так, будто вы встретились у сцены на концерте. Поэтому небольшая подстройка, и слушаем хит Алексея Воробьева «Сумасшедшая».

какой-то момент песня «Целуй» Нюши стала саундтреком нашей рабочей среды. Заиграла между обсуждениями задачи и очередным письмом, и вот кто-то уже подпевает, а кто-то печатает в такт. Целоваться с отчетами, конечно, никто не собирается, но работать под любимую песню все-таки приятнее. Особенно, когда припев коллеги подхватывают охотнее, чем предложение созвониться. Поэтому продолжаем объединять офисы. Яркие любимые наши хиты с нами в эфире дальше. Звонки споет в эфире «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето», и с вами я, Катя Савельева, ваш гид по редким или незнакомым словам, которые вы точно встречали в жизни. Расширяем словарный запас вместе прямо сейчас. Бывало ли у вас такое? Вы хотите что-то сказать, нужное слово буквально вертится на языке, но ускользает. Знакомьтесь, у этого ментального спотыкания, назовем это так, есть красивое имя, неодушевленное существительное женского рода «летологика». Этот термин в начале 20 века зафиксировал психиатр Карл Юнг. Он соединил два греческих слова «лето» — мифическая река забвения, и «логос» — слово, буквально слово, утонувшее в реке забвения. Почему же наш мозг так с нами поступает? Представьте, наша память — это гигантский склад. Когда вы устали или волнуетесь, внутренний грузчик бежит за нужным понятием, спотыкается и приносит вам порой только первую букву. А как же это слово использовать в жизни? Вы можете блеснуть эрудицией вместо банального «Ой, забыл слово». Скажите, простите, у меня внезапный приступ летологики. Звучит элегантно, но пока собеседник приходит в себя, ваш мозг расслабится и точно вспомнит то самое слово. А я уже готовлю для вас новое. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

Яркие любимые наши хиты, под них время летит незаметно. Кажется, только начали свой рабочий день в одной компании, а кто-то уже считает часы до конца рабочего дня и планирует свой вечер. Это классно. Поэтому, не меняя формат и ритм, летим навстречу выходным. Уже скоро в студии Катя Савельева, а с вами услышимся завтра. Меня зовут Саша Котов. Пока.

0: Вы слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 16 часов. Новости.
1: Добрый день. Послы стран ЕС согласовали 22-й пакет антироссийских санкций. Ограничения коснутся 1500 компаний и лиц, связанных с оборонным сектором России. Ожидается, что Совет ЕС утвердит пакет, после чего он вступит в силу до конца недели, сообщает ТАСС. Очередной гуманитарный груз отправлен в зону СВО из Екатеринбурга. Необходимые для военнослужащих вещи собирал депутат Гордумы Алексей Вихарев. На Донбасс отправлены генераторы, сварочные аппараты, колеса, бензопилы, медикаменты, одежда и многое другое. Отмечу, Алексей Вихарев вместе со своим волонтерским центром на регулярной основе оказывает поддержку не только бойцам, но и их семьям, помогая с оформлением пособий. В Екатеринбургском зоопарке умер африканский лев Эрни, один из самых пожилых обитателей. В дикой природе львы живут до 12 лет, в неволе примерно до 16. Эрни в этом году исполнилось 19. В зоопарке рассказали, что за свою долгую жизнь Эрни стала отцом 16 детенышей. Все они разъехались по разным зоопаркам. Эрни останется в наших сердцах, говорят сотрудники Екатеринбургского зоопарка. Свердловская киностудия снимет фильм по мотивам сказа Бажова «Каменный цветок». По сюжету мастер-камнерез и школьная учительница по ошибке отправляются на свидание, но оказываются в прошлом. Им приходится выдать себя за героев уральской легенды, чтобы спасти деревню от злого колдуна и найти дорогу домой. Лионель Месси с трудом сыграл свой последний матч за сборную Аргентины. Сначала он расплакался в автобусе по дороге на стадион, затем не смог сдержать слез во время проводов на поле. Там развернули огромную футболку с номером 10, а на 10-й минуте матч остановили ради фейерверка и оваций. Товарищеский матч закончился со счетом 3-0 в пользу Аргентины. Футбольную карьеру Месси не завершает, теперь он будет играть за Интер Майами. Доллар 85.71, евро 96.03.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето», друзья. Завтра у нас четверг, 8 октября, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем плюс 6, плюс 8.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето», 98.9 FM.

Кстати, Дима Колдун признался, что это баллада, история для всех, кто запутался в отношениях. Потому что иногда, чтобы окончательно вернуться к любимому человеку или наоборот отпустить его, нужны вовсе не слова, а просто вовремя оставленные на столе ключи.

Всем привет, друзья! И следующие несколько часов мы проведем с вами в очень теплой компании ярких, любимых наших хитов. Даже если погода начинает капризничать за окном, а мы с вами давайте договоримся. На радио «Лето» у нас сезоны не меняются. Всегда солнечно и уютно. Слушайте нас через динамики на 98.9 FM или в онлайне на radioleto.fm.ru из любой точки планеты. Сопровождают нас дальше Ёлка, Сергей Лазарев и группа «Рефлекс».

любовь издавала звуки, похожие на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

Если бодрости от музыки группы «Рефлекс» вам не хватило, скажу, что идеальное решение – это выпить стаканчик свежевыжатого гранатового сока. Он невероятно полезен, быстро поднимает гемоглобин и возвращает нашей коже сияние. Еще больше пользы. Гранат в рубрике «Вкус жизни» уже через 10 минут. Ну а пока давайте добавим градус тепла в наш музыкальный эфир и слушаем вместе группу «Градусы» Лену Терлееву и Полину Гагарину на «Радио Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня в центре внимания плод с королевской короной на макушке. Да, я про гранат. Древние египтяне считали его деревом жизни и даже клали в саркофаги фараонам. А вот Клеопатра, по легенде, использовала сок граната вместо помады, чтобы сводить мужчин с ума. Но давайте к полезным фактам. Знаем, что гранат тоннами поставляет железо и поднимает гемоглобин. Но это лишь верхушка айсберга. Гранатовый сок очень полезен и для нашей кожи. В нем антиоксидантов в 3 раза больше, чем в зеленом чае. Он буквально стирает с лица осеннюю серость, возвращая коже сияние, а организму железобетонный иммунитет. Но и вечный спор, можно ли есть гранат с косточками? Ответ врачей: не просто можно, а нужно, потому что косточки содержат грубую клетчатку. Они не перевариваются полностью, зато работают в кишечнике, как жесткая щетка, вычищая все токсины. Главное, тщательно их разжевывать и не переедать, если у вас чувствительный желудок. Кстати, совет для тех, кто любит мясные блюда: если вы тушите мясо или делаете маринад, плесните туда гранатового сока или добавьте зерна. Натуральные кислоты мгновенно расщепляют жесткие волокна. Мясо станет нежным, приобретет благородную кислинку, а ваш ужин усвоится организмом в 2 раза быстрее. В общем, запасайтесь гранатами. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

Желаю счастья найти на своем пути.

октября и день спонтанной поэзии сегодня отмечается в мире. Кстати, Стас Пьеха пишет достаточно серьезные стихи и даже выпускает собственные сборники, но, как и многие авторы, достаточно критично относится к себе и долгое время даже стеснялся читать свои строки на публике. А ведь это самовыражение! Только что мы слушали его «На ладони линии», а дальше Юлия Зиверт на радио «Лето», а еще группа «Серебро» и «Шура», и 20 минут музыки без перерывов на рекламу и разговоры всем творческим людям, которые сегодня чувствуют особый прилив вдохновения. Я желаю не сдерживать себя и дарить свое творчество окружающим, а мы движемся дальше.

0: слушаете «Радио Лето». В Екатеринбурге 17 часов. Новости.
1: Добрый вечер. В правительстве призвали быстрее заключать соглашения между регионами и независимыми автозаправками. Также в эту работу должны включиться Минэнерго, антимонопольная служба, независимые нефтеперерабатывающие предприятия. Это должно обеспечить предсказуемые справедливые цены, заявил вице-премьер Александр Новак. Ранее Кабмин сообщал, что в России нет недостатка дизельного топлива, при этом власти отмечают нехватку бензина и принимают меры по недопущению дефицита. Охранника, стрелявшего в подростков в Екатеринбурге, отпустили на свободу. Александру Курсу изменили меру пресечения, у него запрет определенных действий. Информацию Е1 подтвердили в Орджоникидзевском райсуде. По версии следствия, 28 июля Александр 4 раза выстрелил в ребенка из пневматического ружья. Подросток получил ушибленные раны спины и ушной раковины. Против Александра возбудили уголовное дело о самоуправстве. В соцсетях неизвестные распространяют ролик, где от имени губернатора Дениса Паслера говорится о якобы выявленных на Урале случаях заражения редким вирусом. Это фейк. Никаких опасных заражений в нашем регионе нет, сообщили в департаменте информполитики. Билетов на «Щелкунчик» из декабрьской афиши Екатеринбургского театра оперы и балета почти не осталось. На все 7 спектаклей осталось около 170 мест по цене от 8 до 20 тысяч рублей, сообщает агентство «Новый день». Самый доступный день – 30 декабря, на него еще есть 80 мест. В пятницу на Земле ожидается магнитная буря. Как сообщили в Институте космических исследований Российской академии наук, во вторник днем Солнце выбросило плазменное облако, которое, по расчетам астрофизиков, доберется до Земли через 3 суток. Магнитная буря в пятницу будет слабой и, по прогнозам, достигнет уровня G1-G2. Доллар 85.71, евро 96.03.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Друзья, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в четверг, 8 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Ночью от 1 до 3 градусов тепла. Днем плюс 6, плюс 8.
3: Реклама. Травмы всегда случаются неожиданно. Но вы всегда можете рассчитывать на своевременную помощь с круглосуточным травмпунктом клиники «Здоровье 365» на Союзной 2. Теперь прием ведется днем и ночью. Помогаем при переломах и вывихах, ушибах и растяжениях, укусах, ожогах и ранах разного типа. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Огромный привет всем, кто ловит наше солнечное настроение и через интернет. Мы стираем любые километры на radioletofm.ru. Друзья, только что у нас группа А-студио. Снова крутое танцевальное техно, которое можно делать и живыми инструментами до сих пор, не только при помощи искусственного интеллекта. С одного дубля группа А-студио записала эту песню в студии, чтобы сохранить вот эту невероятную харизму Кэти Топури. Группа «Руки вверх» у нас прямо сейчас. Ева Польна и Анна Семенович с яркими, любимыми нашими хитами на подходе.
1: Когда

0: Анна Стеменович, только что она была с нами на радио «Лето». И, друзья, ремонт на Волгоградской перенесли на выходные. Хочу напомнить вам, зато у Клевер-парка плотно сейчас из-за стройки «Царь Горки». Поэтому не стойте в унынии в этих пробках. Прямо сейчас парни из группы «Ума Турман» споют нам свою новую песню «Не стой, танцуй». Будем слушать ее вместе с вами. И Максим, и Звонки, кстати, тоже подтянутся скоро.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на радио «Лето» и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет.

всем, кто прямо сейчас расслабляется на пассажирском сиденье. Я, кстати, напомню, что Андрей Звонкий за рулем чувствует себя крайне неуверенно. И, кстати, с творческими личностями такое случается, поэтому предпочитает доверять дорогу профессионалам. Ну а всем, кто торопится к ужину или на ходу закрывает последние рабочие вопросы, вы настоящие триумфаторы этого дня. Продолжаем с вами делать то, что делаем, и делать хорошо. Слушаем группу «Винтаж» прямо сейчас. Нюша и Иракли поддерживают нас с вами дальше на «Радио Лето».

Это был Иракли, вы продолжаете слушать радио «Лето», и сегодня у нас день вспоминания про теплые вещи, но актуально, согласитесь, по погоде. А еще сегодня день вежливых людей, поэтому прямо сейчас моргните аварийкой тому, кто уступил вам дорогу. А взамен наш главный вежливый комплимент всем, кто слушает радио «Лето» за рулем, и не только 20 минут, без перерывов на рекламу и разговоры. Ну и для тех, кто только собирается покинуть свои рабочие места, Дима Билан и Мари Краймбрери, Монокини и счастливчик Владимир Пресняков. Скоро на радио «Лето».

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй,

0: Екатеринбурге 18 часов. Новости.
1: Добрый вечер. Нобелевскую премию по химии присудили за открытие в органическом синтезе. Лауреатами стали француз Анри Каган и японец Кенцо Суай. В четверг по традиции назовут лауреата по литературе. В пятницу станет известен обладатель Нобелевской премии мира. Свердловские власти поздравили Владимира Путина с днем рождения. Губернатор Денис Паслер в своем поздравлении выразил президенту благодарность за нацпроекты, которые позволяют повышать уровень жизни населения Среднего Урала. Полпред президента Артем Жога заявил, что рад быть в команде главы государства и поблагодарил за объединение народа. Владимиру Путину 7 октября исполнилось 74 года. Свой день рождения президент проводит в рабочем кабинете. 14-летний школьник, который распылил перцовый баллончик в лицо женщине-водителю трамвая в Екатеринбурге, после задержания извинился за свой поступок. Свердловские колледжи и техникумы проведут День открытых дверей 17 октября. Губернатор Денис Паслер пригласил абитуриентов и их родителей познакомиться с профессиями и узнать о возможностях трудоустройства. Про режиссера и драматурга Николая Калиду снимут фильм. Это сделает режиссер, директор Центра современной драматургии Антон Бутаков. Этот фильм будет про человека, без которого невозможно представить и мою жизнь, и вообще весь театральный Екатеринбург, заявил режиссер в интервью 4 каналу. Режиссер и драматург Николай Калида скончался в Екатеринбурге в начале марта. Россияне тратят на досуг 23-25 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на исследование. При средней зарплате в районе 100 тысяч рублей это примерно четверть дохода. При этом все участники опроса не выплачивали ипотеку. Большинство предпочитают спокойный отдых после работы, прогулки, кафе. Около трети выбираются в кино, театры, музеи или на концерты. Доллар 85.71, евро 96.03.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето», друзья. Завтра у нас четверг, 8 октября, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем плюс 6, плюс 8.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98,9 FM.

Огромный привет всем, кто слушает Радио Лето и в Екатеринбурге, и в других странах через сайт radioletofm.ru. Мы стираем любые часовые пояса и движемся с вами дальше по направлению к приятному вечеру с Ридой Джиган, Юлия Савичева, Сергей Лазарев и группа Непара будут нашими компаньонами. Зеленого света каждому, оставайтесь с нами, друзья, здесь.

0: я хочу сказать, друзья, у вас есть минимум одна причина для того, чтобы остаться вместе с Радио Лето, как минимум на ближайшие 10 минут. У нас с вами впереди рубрика «Слово дня». И я расскажу вам, как слово «лето» логика связано с нашим мозгом, который иногда прячет от нас информацию от усталости. Хотя с Радио Лето, «Лето» логика тоже, согласитесь, очень созвучно. Мы движемся дальше, слушаем с вами группу «Биз», «Бурито», «Елку», а еще «Бахти» и «Туркен» тоже с нами. Не скучайте за рулем, согревайтесь нашей музыкой и оставайтесь на Радио Лето 98.9 FM, Екатеринбург.
1: Радио Лето. Реклама.
2: Казанова.
3: Ех.

0: Казанова. Заходи, мой родной.
1: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: слушателей старше 12 лет. Слово дня.
1: Привет, вы слушаете «Радио Лето», и с вами я, Катя Савельева, ваш гид по редким или незнакомым словам, которые вы точно встречали в жизни. Расширяем словарный запас вместе прямо сейчас. Бывало ли у вас такое? Вы хотите что-то сказать, нужное слово буквально вертится на языке, но ускользает. Знакомьтесь, у этого ментального спотыкания, назовем это так, есть красивое имя, неодушевленное существительное женского рода «летологика». Этот термин в начале 20 века зафиксировал психиатр Карл Юнг. Он соединил два греческих слова «лето» — мифическая река забвения, и «логос» — слово, буквально слово, утонувшее в реке забвения. Почему же наш мозг так с нами поступает? Представьте, наша память — это гигантский склад. Когда вы устали или волнуетесь, внутренний грузчик бежит за нужным понятием, спотыкается и приносит вам порой только первую букву. А как же это слово использовать в жизни? Вы можете блеснуть эрудицией вместо банального «Ой, забыл слово». Скажите, простите, у меня внезапный приступ летологики. Звучит элегантно, но пока собеседник приходит в себя, ваш мозг расслабится и точно вспомнит то самое слово. А я уже готовлю для вас новое. Совсем скоро мы разберем его значение и научимся использовать в своей речи.
0: Слово дня. Вы слушаете «Радио Лето».

был Стас Пьеха на радио «Лето», который нашел, похоже, свое личное счастье. Ну и, кроме того, профессионально он сейчас востребован, судит шоу «Виа Суперстар». А мы с вами продолжаем двигаться вперед и будем чилить в компании с ребятами из электродуэта «Филатов и Кэрос». Шура! Еще дискотека «Авария» Юлия Зиверт у нас с вами в ближайших планах для тех, кто за рулем, и не только. Слушаем радио «Лето», и в умных колонках просто скажите «Включи радио «Лето» и наслаждайтесь 20 минутами чистейшего удовольствия без единого перерыва на рекламу и разговоры.

0: слушателей старше 12 лет. Вкус жизни.
1: Привет, это Радио Лето. Меня зовут Катя Савельева, и здесь я каждый день рассказываю обо всем, что полезно для здоровья души и тела, чтобы ваша жизнь была гармоничнее и интереснее. И сегодня в центре внимания плод с королевской короной на макушке. Да, я про гранат. Древние египтяне считали его деревом жизни и даже клали в саркофаги фараонам. А вот Клеопатра, по легенде, использовала сок граната вместо помады, чтобы сводить мужчин с ума. Но давайте к полезным фактам. Знаем, что гранат тоннами поставляет железо и поднимает гемоглобин. Но это лишь верхушка айсберга. Гранатовый сок очень полезен и для нашей кожи. В нем антиоксидантов в 3 раза больше, чем в зеленом чае. Он буквально стирает с лица осеннюю серость, возвращая коже сияние, а организму железобетонный иммунитет. Ну и вечный спор, можно ли есть гранат с косточками? Ответ врачей: не просто можно, а нужно, потому что косточки содержат грубую клетчатку. Они не перевариваются полностью, зато работают в кишечнике, как жесткая щетка, вычищая все токсины. Главное, тщательно их разжевывать и не переедать, если у вас чувствительный желудок. Кстати, совет для тех, кто любит мясные блюда: если вы тушите мясо или делаете маринад, плесните туда гранатового сока или добавьте зерна. Натуральные кислоты мгновенно расщепляют жесткие волокна. Мясо станет нежным, приобретет благородную кислинку, а ваш ужин усвоится организмом в 2 раза быстрее. В общем, запасайтесь гранатами. А чтобы ваша жизнь стала ярче и насыщеннее, слушайте Радио Лето. И совсем скоро я, Катя Савельева, расскажу еще, как сделать каждый день вашей жизни здоровым и желанным.
0: Вкус жизни. Вы слушаете Радио Лето.

0: Ну и кажется, мне пора тоже сказать hasta la vista еще одному рабочему дню, друзья, выходящему. Но завтра есть отличный план нам встретиться с вами снова ровно в 16:00. Ну а звезды нам советуют завтра с вами держать фокус на практичности. Огненным и воздушным знаком пора навести порядок в планах и смело стучаться в закрытые двери. А земным и водным лучше отложить крупные траты, избегая споров на дорогах, например, и довериться своей интуиции. Я оставляю вас в хорошей компании наших ярких, любимых хитов и вполне за вас спокойно. Слушаем с вами дальше. Андрея Губина, группа «Серебро» и Ираклий. Берегите свое внутреннее солнце. Здесь была Катя Савельева. Услышимся завтра. Пока.
1: Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Екатеринбурге 8 вечера. Новости.
1: Добрый вечер. Послы стран ЕС согласовали 22-й пакет антироссийских санкций. Ограничения коснутся 1500 компаний и лиц, связанных с оборонным сектором России. Ожидается, что Совет ЕС утвердит пакет, после чего он вступит в силу до конца недели, сообщает ТАСС. Алексей Орлов станет сенатором в Совете Федерации. Он сменит бывшего мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, который будет депутатом регионального заксобрания. Кстати, ранее Алексей Орлов сменил Александра Высокинского на посту мэра Екатеринбурга, напоминает Е1. 14-летний школьник, который в понедельник распылил перцовый баллончик в лицо женщине-водителю трамвая, после задержания извинился за свой поступок. Как сообщили в областном следственном управлении СКР, подросток попросил прощения, обещал, что больше так не будет. Он также предупредил других, что за подобные поступки наступает уголовная ответственность. Ему предъявлено обвинение по статье «Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия». Билетов на «Щелкунчик» из декабрьской афиши Екатеринбургского театра оперы и балета почти не осталось. На все 7 спектаклей осталось около 170 мест по цене от 8 до 20 тысяч рублей, сообщает агентство «Новый день». Самый доступный день – 30 декабря, на него еще есть 80 мест. Топор Джека Николсона из культового фильма «Сияние» выставят на аукцион. Торги будут посвящены фильмам Стэнли Кубрика. Топор оценивается в 30-50 тысяч фунтов. Всего на аукцион отправят сотни предметов, связанных с фильмами Кубрика. Это костюмы из фильма «С широко закрытыми глазами», режиссерское кресло, рабочие сценарии с пометками режиссера и другие реквизиты. Отдельным лотом станет «Звездное дитя» – фигура младенца из финала 2001 «Космической Одиссеи», которую оценивают в 600-800 тысяч фунтов. Торги пройдут 3 февраля в Лондоне, пишет «Коммерсант». Доллар 85.71, евро 96.03.
2: Время прогноза погоды на радио «Лето», друзья. Завтра у нас четверг, 8 октября, и в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Ночью от 1 до 3 градусов тепла, днем плюс 6, плюс 8.
0: Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето». 98.9 FM.

0: Радио «Лето». Реклама.
1: Переломы, вывихи, ушибы, растяжения, ожоги, укусы, раны. Травмы бывают разные, но все требуют одного – своевременной помощи. Поэтому травмпункт клиники «Здоровье 365» теперь работает в круглосуточном режиме и готов помогать пациентам в любое время. Обращайтесь в круглосуточный травмпункт клиники «Здоровье 365». Союзная 2. Телефон в Екатеринбурге 34-34-365. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 235-09-05. Радио «Лето».

0: Екатеринбурге 9 вечера. Новости.
1: Здравствуйте. Впервые за 8 лет в Киев прибыли военные представители всех 32 стран-членов НАТО. Члены военного комитета Альянса провели переговоры в украинской столице. Их тема подробности не приводится. Глава военного комитета, итальянский адмирал Джузеппе Драгоне, уточнил, что на Украину 6 октября тайно прибыли все военачальники комитета. Комитет отвечает за предоставление стратегических и военных консультаций, в том числе Североатлантическому совету. Людмила Бабушкина уходит с поста председателя Свердловского заксобрания. Новым спикером станет Дмитрий Жуков, первый зампред. Об этом сообщил источник портала Е1. Бабушкина станет его заместителем. Дмитрий Жуков родился 10 августа 1977 года в Серове, окончил Серовский металлургический техникум и Уральскую академию госслужбы. С 2016-го трижды избирался депутатом регионального заксобрания. Александр Бастрыкин взял на контроль инциденты с участием школьников, произошедшие в общественном транспорте на Урале. Речь о двух случаях. В Екатеринбурге 6 октября несколько молодых людей напали на кондуктора трамвая. После случившегося женщине потребовалась медпомощь. В Березовском водитель маршрутного автобуса в ходе конфликта ударил пассажира-школьника. По данным фактам возбуждены уголовные дела, пишет «Комсомольская правда». Свердловская киностудия снимет фильм по мотивам сказа Бажова «Каменный цветок». По сюжету мастер-камнерез и школьная учительница по ошибке отправляются на свидание, но оказываются в прошлом. Им приходится выдать себя за героев уральской легенды, чтобы спасти деревню от злого колдуна и найти дорогу домой. Корабль «Crew Dragon» с уральским космонавтом Андреем Федяевым отстыковался от МКС. Вместе с Федяевым возвращаются на Землю американские и европейские астронавты. Обратный путь займет около 27 часов. Приводнение у побережья Калифорнии запланировано на вечер 8 октября. Доллар на четверг 85.48, евро 96.33.
2: Ну а сейчас о погоде на радио «Лето». Друзья, спонсор выпуска АО «Медицинские технологии». Сеть многопрофильных клиник «Здоровье 365». Завтра в четверг, 8 октября, в Екатеринбурге будет облачно с прояснениями и небольшой дождь. Ветер западный 3,8 метров в секунду. Ночью от 1 до 3 градусов тепла. Днем плюс 6, плюс 8.
0: Реклама. Начинаем с главного. Переулок Черниговский, 12. Полезный адрес, особенно для жителей Уралмаша.
3: Запомните и приходите в современный диагностический центр «Здоровье 365». Консультации специалистов, все виды анализов, обследований на экспертном оборудовании, УЗИ, эндоскопия под седацией, КТ и МРТ.
0: Центр диагностики «Здоровье 365» на Уралмаше. Екатеринбург, переулок Черниговский, 12. Запись по телефону 270-17-17 и на здорово365.ру. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Яркие, любимые, наши хиты. Радио «Лето».

0: пожалуйста, на ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

Если утро начинается с этих звуков, значит, оно будет бодрым, музыкальным и позитивным. Слушайте утреннее шоу на Радио Лето и получайте заряд позитива на весь день. Любимая музыка, интересные новости, игры, призы и отличное настроение. По будням с 7 до 11 на 98.9 FM. Для слушателей старше 12 лет.

самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

цветы в любое время года. Но малютке планете мне хочется свободы, а я такая в цвете.

добрая душа. Желаю счастья найти на своем пути.

0: же меня.
1: Вы слушаете «Радио Лето» 98,9 FM.
2: Только не здесь, только не в этой комнате.

0: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».
1: Я спустя

слушаете «Радио Лето» 98.9 FM.

тобой шепотом, шепотом спрашивали, что потом, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что друг друга забудем.

0: шепотом спрашивали, что потом будет шепотом, шепотом. Не хочу кричать о том, что мы разные люди.
1: Радио «Лето». Здесь тепло. 98,9 FM.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Если вас спросят, что вы слушаете, скажите, что слушаете «Радио Лето».
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Смилет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266 01 842. Для слушателей старше 12 лет.

Милет ФМ. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу. Регистрационный номер серии L 266-01-842. Для слушателей старше 12 лет.